0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Бахар.
1: Бахар.
0: Хит FM.
1: Хит FM.
2: Привет, Узбекистан! С вами Лобода. С радостью представляю вам сегодня мой новый трек на радио Хит FM 98. Всем приятного прослушивания и много-много любви.

0: Football Time. Dusan Badanjumagacha, soat 18:00'da futbol fanatlarını FM 98 yığamız. Bosh hakem Şirin Gafurova. Bosh homi Mannol.
1: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
0: Хит FM реклама будем. Оттасуч 598-00.

0: Хит ФМ. Глобал. Трансформация. Хит ФМ, да.
1: Микко блян салқинланиш вақти. Реклама.
0: Кунни тетиклик билан бошланг. Микко зор янгилик. Севимли мевалар лаззатига эга шарбатли ичимлик. Илҳомлантируvchi ta'm. Ўзингизга мосини танлаг ва татиб кўринг. Микко хар идишида қувонч. Шаҳримиз дўконларидан сўранг. Реклама. Ўзбекистонда соат

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Futbol Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Mannol.
2: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
1: Хит FM реклама будема.
3: 30 598 00.

тень, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в полпедаль, время стоп, стоп.

Молчаливый след, улыбаясь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь вадимся, 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

0: Сникерские джинсы, черная кожа, это принцип. Светит камень на мизинце, мы на черных конях принц. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня.
1: Что сегодня?
0: Мой цвет настроения

не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Сот еттеде. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.